0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.ком.

0: ехаць. Ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
1: Расійская эканоміка запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Усё гэта наступствы вайны, санкцый і удараў па нафтавай інфраструктуры.
0: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне вайны?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
2: Вячеслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
3: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности продолжения тех финансовых вливаний, которые осуществляются в войну, потому что это уже в два раза меньше, там осталось денег в два раза меньше, чем дефицит бюджета за 5 месяцев. Не вариант. Второй источник, который Россия использовала активно, это остатки на казначейских счетах. Напоминаю, что любое правительство не работает с колес. У него всегда есть на счетах в коммерческих банках, на казначейских счетах Центробанка, у Минфина есть всегда какие-то остатки, которые переходят с прошлых периодов. На пике эти остатки составляют до 12 триллионов рублей. Когда-то у России были месяцы, когда остатки на счетах, казначейских счетах, в банках коммерческих были около 12 триллионов рублей. И сейчас это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда необходимость держать хотя бы там 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают денег, и вы ждете, вот пришли, сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Третий источник, который государство активно использовало, это, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха, они разогнали инфляцию, но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки. И Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, увеличивая дефицит бюджета, разбалтывая финансовую систему, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 2026 году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии 700-тысячной по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, защищать критически важные объекты инфраструктуры – нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему

0: доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет летом подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно. В украинском театре военных действий. На украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик. Она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет. А Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане подталкивания к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
1: А як на сітуацыю, у якой апынулася расійская эканоміка, ўплываюць санкцыі, працягвае Вячаслаў Шыраеў.
0: Они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получая ту экспортную выручку, ту маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев. Да? Сравните, сколько она зарабатывала маржу, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии. Да? Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не придет. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. То склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2022 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников, и какие-то бизнесмены вороватые строят, естественно, цеха, нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту 1/6 часть суши на вот беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, производства, всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже. Все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Поэтому Россия не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия. Все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы. Так же, как и инфляция, нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальная, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось ни в виде потребительского спроса, ни в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налогов пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация, поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескровливает возможности Кремля и эту военную машину.
2: Ну да, я почему уточнила насчет санкций, да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны, вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так, после этой ситуации, очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бок, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика, как бы Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее. Далее, да? Вот в этот момент нужно давить дальше. Как вы считаете?
0: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть, условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ – нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции – это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции – это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильно. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма, уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Беларуси сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, И недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он, даже проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
2: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня Спасибо, у нас пока. В эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Евразум.
3: Далее у программы Евразум.
1: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
4: Ну, коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
3: Сустренимся после новин в шоу-бизу.
5: Еврорадио.фм.

0: актыўныя беларусы, да, то есть яны знайшлі сваіх нотарыусаў, сваіх перекладачей, да, з якімі гэта яны робяць. Большасць людзей звертаецца да іх, вот так па сваіх сувязях все гэта робіць. Але у общай справе, на жаль, ну і беларусаў ж не так шмат в Украіне, якія з гэтым сутыкаюцца. То есть большасць гэта пастійныя, допустим, посведкі, яны ім гэтыя услугі не патрэбны. А вот уже людзі, хто з беларускім паспортам, якія там з тымчасовай посведкай, либо просто сюды прыехалі як валанцёры, вот яны, на жаль, с такими проблемами сутыкаются.
1: А какие рекомендации будут у выніку накированы до уполноваженного Верховной Рады Украины по правах человека по выниках мониторингу?
0: Ну, по-перше, есть горячая линия Минюста. И коли умовно той или иной представник нотариальной конторы отмовился по надуманных причинах проводить нотариальные некие идеи, да, то есть отмовляет надать нотариальные послуги, то есть горячая линия, куда можно потелефоновать и распавести по данным выпадку. Так само, если вам отказали, потребно, как яны дали письмовый отказ, чому менавіта яны отмовили, и, соответственно, на эту отмову написать скаргу. То есть написать либо в тот же самый Минюст, как это зафиксовать и поскаргать. Оскаргать это решение.
2: Як каже Алексей Францкевич, подобные встречи плануется проводить и надалей. Акрамя того, белорусская спільнота Украины протягивая примать зворот от белорусов в Украине, у яких можно зазначить проблемные ситуации, а так само попросить консультации по питаниях легализации доступу до разных послуг, у тем и юридичных.
3: Белорусская радиорация.

0: Здесь поставки рыбы, садовины и городнины с краин, якія улады Беларуси лічат так званими недружелюбными. Про это поведомила наместница министра сельской господарки и харчевания Наталья Шауцова. Поводле чиновницы, необходные объемы продукции плануется отримлювать за кошт уласной вытворчести, а так само поставок с краин-партнеров. Поводле чиновницы, после змены международных гандлевых потоков Беларусь переориентовала значную частку знешних гандлю заходніх рынкаў на краіны ўсходу і поўдня. У прыватнасці, кажа яна, выраслі харчовай харчовай прадукцыі ў Кітай, краіны Персідскага заліва і паўднёва-ўсходняй Азіі. Польский Орлен перемог на бирже российских гигантов. Орлен каштуя больше, чем две российские нафтовые компании «Газпром» и «Лукойл». Ён ущельную наблизился до перемоги над «Роснафтой». На Варшавской фондовой бирже акции Орлен продавали амаль по 144,5 злотых, что забеспечило компании рыночную капитализацию у 46 миллиардов долларов у эквиваленте. За опошний год кошт акций компании Орлен вырос на 100%. Правда, справа не только у поспехах Орлен, але так само у неудачах российских нафтогазовых гигантов с причины резкого скорочения экспорта у Европы и припынения торгов акциями для замежных фундаторов. Негативный уплыв оказывают и санкции. Фермеры могут отримать больше за 70 тысяч евро доплаты до 300 тысяч злотых або 70 тысяч евро подтримки для развития або початку сельскохозяйственной деятельности могут отримать у Польши фермеры. Заявки принимая агентство по реструктуризации и модернизации сельской господарки. Премия для молодых фермеров доступна особам во возрасте до 41 года на день подачи заявки. Стандартная сумма подтримки складая 200 тысяч злотых, але фермеры, якія выбирают жывёлагадоўлю, могуць атрымаць 300 тысяч злотых. Грант выплачваецца двума траншамі. Спачатку 70, потым 30%, а заявкі прымаюцца да 30 ліпеня. Сем краин ОПЕК плюс – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – знову сходнили повеличение с добычи нафты на 188 тысяч баррелей в сутки у липене. Это четвертое повышение квот за опошние 4 месяцы. За гэты час яны выросли амаль на 600 тысяч баррелей у сутки. У той же час добыча нафты гэтыми краинами скоротилася с причины войны на Близком Усходе и закрытого Армузского пролива. У опошний день красавица. Века, пригадаю, кошт барреля нафты марки Brent у першиню з лета 22 года перевысил 126 доляров, але уже 1 травня снизился до 114 доляров за баррель, а по стане на 7 червня Brent каштовал 93 доляры за баррель. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 68 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 81 копейка, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 74 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Алексей Белецкі сустрэўся з кіраўніком МЗС Польшчы. Беларускае пытанне на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін. Сустрэча ў Лондоне. Беларускія і ўкраінскія аўтаркі разам асэнсуюць Чарнобыль.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: 8 червня белорусский правооборонца, былый политвязень и лауреат Нобелевской премии миру Олесь Белецкий сустрелся в Варшаве с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Как поведомляет пресс-служба польского МЗС, на сустрече обмерковывалась деятельность правооборонного центра «Весна», заснавальником якого является Белецкий. Сикорский привитал недавнюю регистрацию Польши фонду Олеся Белецкого, который будет заниматься обороной и просовыванием права человека. Так само он подяковал правооборонцу за удел у форуме Костюшки, который пришел тыдень тому в Гданьску, супрацовництве с Министерством замежных справ Польши и Европейским центром солидарности. Олесь Белецкі был вызвален из колонии в Беларуси после больше 4 годов зневоления летась у снежни. После вызволения его примусово выслали в Литву. Нобелевская премия миру ему была присуджена в 2022 году. Выники из Лондона. Анатолий Лебедько, дарадца Светланы Тихановской по парламентским сопрацовництве и конституционной реформе, подсумовывая сустречи депутатов с Альянсу парламентских групп за демократичную Беларусь, которые проходили в Лондоне. Сустречи показывают, как умацовываются политические осябры беларусов, удокладняя Анатолий Лебедько.
4: Мы сапраўды створили широкую парламентскую коалицию по Беларуси, а зараз без международной поддержки, без международной солидарности, но просто никуда. Зараз мы бачим, что идея великой конкуренции менавіта за увагу до краины, до людей, до подеев. И за это конкурует великая колькость институций. Мы в этом конкурентной борьбе показываем свою конкурентную здольность.
3: Коли у тебя есть партнеры, то будет и поддержка, каже Анатолий Лебедько.
4: Это важно. Мы бачим по Украине, которая трапила в беду, и коли после не этой коалиции парламентские, коалиции краины, у коалиции танков, у коалиции самолетов, это все с того, что коли у тебя есть партнеры, то тогда у тебя будет и поддержка, будет надея и перспектива. Так что вот я про это хотел бы, как наши люди думали, что это не просто там поехал, побыл и прилетел. Это как раз нахождение краины у повестки дня европейской. И Лондон как раз тут был добрый такой инвестиции.
3: Белорусское питание присутничает на парадку дня парламента у ведущих европейских краин, подсумовывая Анатолий Лебедько. Ранейшая сустреча Альянсу проходили в Берлине, Риме и Париже. Черговая сустреча запланованная у Осло. Беларускае выдавецтва «Плеумы Баумы» рыхтуе да выдання анталогію пра Чарнобыль. Праект аб'яднае пісьменніц дзеля асэнсавання адной з найважнейшых трагедый сучаснай гісторыі праз літаратуру і асабісты досвед. У анталогіі будуць прадстаўленыя тэксты беларускіх аўтарак, а таксама творы 5 украінскіх літаратарак. Каардынатарка праекту Вольга Касцюк падкрэслівае асаблівую значнасць такога супрацоўніцтва.
5: Украінскія аўтары Только мы сами пропоновали им поудельничать в этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца отримовывается, потому что, на мой погляд, после 22-го года такие отношения белорусских авторов с украинскими не такие, как были до 22-го года, скажем так.
3: По воде слов Вольги Костюк на обвещанное выдавецтвам Open Call поступили 42 прапановы будучых тэкстаў з розных краінаў свету. З іх былі адабраныя 16 канцэпцій, якія лягуць у аснову анталогіі. Выданне плануецца выпусціць да канца года. Тем часам у беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для меркавання стаў допіс выдаўца Змітра Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежнага замежных выдавецтвах, Союза белорусских письменников и других независимых культурных институций публично гонориться сотрудничеством с державными выдавецтвами в Беларуси выглядит спречно, каже Змитер Вишнёв.
0: 22-й год, когда начались репрессии супроть выдавецкой сферы, когда автор, который активно друковался у независимых державных выдавецтвах, раптом начал друковаться в державном выдавецтве, это выглядит цалком спречным выбором. Державная пропагандистская машина не может пропустить актуальное у тех авторов, которые друкуются сегодня у независимых белорусских выдавецтвах, которые находятся за межами Беларуси, и великая аудитория.
3: С такой позицией не погодились и другие представники литературной супольности. Сярод их белорусский письменник, журналист и бард Змитер Дзядзенко. И он отзначил, что основные читажи белорусской литературы по-ранейшему находятся в Беларуси.
6: У державных выдавецтвах друковаться варто и треба, это у кожным разе доступ до читача, махчимость донести свои творы. Али это не вымагая от автора аморальных деяний, мы выехали у иншие краины, але большесть читачов засталась там.
3: Подставой для дискуссии стало поведомление Змитра Вишнёва про особистую переписку с одним из авторов, який ранее выдавался в незалежном выдавецтве, а теперь поведомил ему про выход книги у державном выдавецтве «Беларусь». Поводле Вишнёва особливую неоднозначную реакцию выкликала и то, что автор становча выказался про одного из чиновников у державной системы у Беларуси. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
7: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца у цэлым беларуска-польскім памежжы, многа сонца будзе таксама ў дзень, ападкі, сіноптыкі прагназуюць толькі вечарам і толькі на заходніх ускраінах рэгіёну. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, памаленьку падае, вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна незаўважальны, толькі ў парывах да 5-6 метраў на секунду. Температура днём 24 градусы, гэта максімальная температура ў гародні Беластоку. У Берасце будзе крышку цяплей 25-26 градусаў.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть всё: сустречи, расстанні, радость и боль, смерть и каханье.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 червеня 1954-го народился Пол Чепман, помянушцы Тонка, валийский гитарист, удельник гуртов UFO The Lone Star, але у ягоным послужным списе довольно шмат гуртов, пералічваць усе, як мне подается, не мае сенсу. А что тычыцца UFO, где Пол Чепман грал перыядами, дык гэты британский рок-гурт был утвораны у 69-м годе. Яны унесли істотный уклад у формирование стылю хэви-метал и оказали великий уплыв на становление многих классичных метал-гуртов, на кшталт Iron Maiden, Metallica, Megadeth и іншых.

0: 13 хвилин остается до 4 години у Польши, до 5 в Беларуси. А у нас теперь Микола Бянько про то, чьи уши торчат из некоторых польскомовных пабликов про Беларусь.
1: Комментар рации.
2: После нескольких годов напряжения на белорусско-польской межи может скластися уражение, что самые драматичные подеи застались у минулым. Хоть польские улады регулярно попереживают своих громадян про рызики поездок у сучасную Беларусь, туды, однако, по-ранейшему едут жыхары Польши с цікавности або деля тайнейшего палива и послух.
3: Недавно в одном из пабликов у Фейсбуку были размещены фотоздымки с кальварийских могилок у Менску. Говорка идет про один из старейших католических некропля у белорусской столицы, где похованы как представники польской, так и белорусской элитов. Сярод здымков я зауважил фотографию польскомовного надмогилля Яна Болеслава Луцкевича, батьки Ивана и Антона Луцкевичев, людей, яких без перебольшення можно назвать одним из айцов белорусского национального руху и белорусской державной идеи початку 20-го стагодия. Убачивши это фото, я покинул нейтральное поведомление с информацией про Луцкевичев. Сдавалось, поговорка шла про историчную факт и про человека, связанного как с белорусской, так и польской историей, але далей отбылося досить нечаканное. Практично одразу з'явился комментар автора поста на польской мове про то, что Иван Луцкевич нібито ничего толком не зробил, помер от сухотов у молодости, поспевший собрать несколько музейных артефактов. А Антон Луцкевич все життё носился со своей эфемерной Белорусской Народной Республикой и утопичными проектами незалежности. На это я отказал, что тяжко серьезно воспринимать историчные оценки, коли за ими стоит сумесь поверховных википедийных ведов и практичной белорусофобии. И тут размова нечакана вышла далеко за межи истории. Суразмовца почал активно оплевать до сучасной белорусской политики, узгадывать белчу на белых стях, пытать, как давно я был на родиме. Словом, продемонстрировал вельми специфичную обознанность у белорусских внутренних спрешках. Менавіта у гэты момент возникло пытание, ці сапраўды перед нами польский карыстальник. Бо поляк навряд ли будет так добро ориентироваться в белорусских символичных войнах, да еще використовывать лексику, характерную для державной пропаганды Беларуси. Для большинства поляков Белорусская Народная Республика, БЧБ, або внутренние спрешки белорусской оппозиции остаются узкой темой. Зато для людей, которые мотонакировано удельничают у информационных кампаниях супрать белорусской незалежницкой традиции, это вельми знакомый набор аргументов. Особенно варто звернуть увагу и на то, что у опошние годы у Фейсбук, у Ютубе з'явилася целая сетка польскомовных пабликов, групп и блогов, которые литерально закликают польских граждан у Беларусь. Частка из них саправды занимается историей, культурой або краязнаўством. Однако у некоторых пабликах вельми докладно окресленные межи дозволенной дискуссии. Польские могилки, старые фотографии и ностальгия по минулым витаются. Информация про танные продукты и палево так само. Але варто закрануть тему репрессий советских и теперешних, знишения спадщины, белорусской незалежницкой традиции або сучасной политики памяти, одразу уключаются механизмы цензуры. Тому полякам, які сьогодні збираються у Беларусь, варто розуміти. Пригожі фотоздымки старих некрополів не завсёди показують повну картину. За кадром часто застаються знищені польські військові поховання, демонтовані помніки, політв'язні і поступове витіснення з публічної простори усього, що не вписується в офіційний наратив. Оплата за довірливість може бути занадто високою.
1: Коментар рації.

0: Во Львові прийшов круглий стол, на яким обмірковували моніторинг доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Обмірковували конкретні проблеми, з якими стикаються білоруси у повсякденному доступі до юридичних і нотаріальних послуг. А білоруську супольність на зустрічі представляв керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Олексій Францкевич.
1: Идея провести этот мониторинг народилась уже давно, еще в прошлом году. Приходят и звернения. Громадянам відмовляют там умовно робить нотариальный переклад паспортов белорусских с белорусскими паспортами, не садять на борт автобуса, отмовляются в нотариальных послугах. Такие есть приклады, на жаль, часто и системно. Я на посиджении экспертной ради при уповноваженном Верховной Рады из прав людины поднял это питание еще в том годе, и вот отбылись такие вот мониторинговые визиты, адвокатные конторы и в бюро переводов. Стосовно нотариусов, нотариусы, вот и установы, которые мы заходили, яны оказывают нотариальные послуги белорусам с белорусским паспортом только при наявности действующие виды на жихарство, либо при явности переклада, нотариального переклада паспорта, да, то есть, допустим, мы пошли у контору, где робят эти переклады паспорта, и они сказали, что это личная позиция, громадянам Беларуси не обслуговывать. Есть вот эти проблемы, але у нас отбылась встреча с керевником регионального представительства Минюста, а все нотариусы, они належат то есть до Министерства юстиции. То, что робят нотариусы, это неправомерно. Тому на круглом столе был подготовлен отчет по мониторинговым визитам. Он пойдет на имя Лубенца, это омбудсмена Украины. А так само мы сделаем разом с представником уполномоченного такую методичку, где мы распаусюдим, что белорусам потребно робить, коли они сотыкнулись с той или иной такой проблемой. То есть нотариусы повинны оказывать нотариальные послуги, и так само вот стосовно этих перекладачей, так само с ними потребно вести, робить разъяснительную работу, потому что белорусы официально, Беларусь официально, и она не является страной с агрессором. Все, что это робится, это порушение прав белорусов, да, по национальному признаку, да, то есть это дискриминация. Тому с этим потребно бороться, и коли будут такие выпадки, мы будем это звертать уваги и разъясним белорусам, как себя вести, как, коли я не сутыкнулся с такой ситуацией, что робить, как этого не осталось.
2: Наколькі памятаецца, нават у пасадзе спецпрадстаўніка па Беларусі Ярослава Чарнагора ёсць прыстаўка прадстаўнік у пытаннях недружалюбных краін. Ці як вы лічыце, ці ўплывае агулам на адносіны да беларуса ва Украіне вось гэта прыстаўка недружалюбная краіна?
1: Ну, слухайце, тут, на жаль, усе памятаюць, адкуль пайшлі расійскія калоны, адкуль паліцелі ракеты. Откуда летели ракеты, да, и, на жаль, почему вот я у всех эти 4 года кажу, что самая большая, великая проблема у белорусов – это не в правовом статусе, а то, что тут белорусы в Украине, и они не хотят себя навод идентифицировать как белорусы. Потребно больше працавать, больше расповедать, да, потому что вот это их личное решение, потому что они не разрознивают российцев от белорусов. И потребно працавать, потребно на тут низах со звычайным людям расповедать розницу помеж лукашистами и белорусами, помеж российцами и белорусами. На жаль, сегодня так, то есть украинцы, я не добро веду, откуль пошли колонны, что на сегодняшний день территория Беларуси – это погроза.
2: А на кольки это распространено по всей Украине? Это мы имеем на вас только Львов и Львовскую область?
1: Это распространено по всей Украине, и это все добро веду. Те, кто волонтеры активные белорусы, да, то есть яны знайшли своих нотариусов, своих перекладачей, да, с якими это яны робіць. Большасць людей звертается до их, вот так по своих сувязях все это робіць. Але у общей справе, на жаль, ну и белорусов не так шмат в Украине, якія с этим сутыкаюцца. То есть большасць это постійные, допустим, посвідки, яны, им это услуги не потребны. А вот уже люди, кто с белорусским паспортом, якія там с тимчасовой посвідкой, либо просто сюда приехали, як волонтеры, вот яны, на жаль, с такими проблемами сутыкаются.
2: А какие рекомендации будут у выніку накированы до уполномоченного Верховной Рады Украины по правах человека по выниках мониторингу?
1: Ну, по-перше, есть горячая линия Минюста. И коли умовно то есть інший представник нотариальной конторы отмовился по надуманных причинах проводить нотариальные некие идеи, да, то есть отмовляет надать нотариальные послуги, то есть горячая линия, куда можно потелефоновать и расповести по данному выпадку. Так само, если вам отказали, потребно, как яны дали письмовый отказ, чому менавіта яны отмовили, и, соответственно, на эту отмову написать скаргу. То есть написать либо в тот же самый Минюст, как это зафиксовать и поскаргать, оскаргать это решение.
0: Алексей Францкевич зазначив, що білоруська спільнота України приймає інформацію від білорусів, які проживають в Україні, про проблемні ситуації і консультує по питаннях легалізації і доступу до послуг, у тим і юридичних.

0: Вечером и ночью в белорусско-польском помежье захмарится и чакаются дожди с початку на Белосточине, а затем уже ночью и на Городенщине. Опадки синоптики прогнозуют так само и завтра. Завтра будет пахмурный день в целом регионе и температура будет нижайшая, чем была сегодня. 17 градусов у всего покажут термометры Белостоку, 20 у Городни, 21 градус у Берести и Белой Подляска.
1: Афиша. Культурное житье региона завтра.
2: Белосток и Подляска.
3: 10 червня, середа. Белостоцкий осередок культуры запрашає на открытие выставы фотографий Евы Матушчак и Баты Вильчинской под назвой «Подляша без фильтру». Это выник нескольких годов подорожжа, метой яких было не имкнение до эстетичной асолоды, а хучей жадание убачить нечто большее. Представленные документальные фотографии разбирают распаусюджаны, подобные на паштовки миф про «Подляша», як виключно мирне і ідилічне край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Відкриття вистави разом з зустрічей з обидвіма авторками відбудеться у музичній кав'ярні «Фама». Початок 18.30. Це буде унікальна можливість погутарити з фотографами про їх польову працю і історію, які стоять за кожним здимком. Вистава «Подляша без фільтру» буде відкрита для наведвальников до 6 вересня. Подляская ксёжница имя Лукаша Гурницкого у Белостоку запрашає на черговую литературную середу. Гостем сустрэчы будзе аўтарка книги «Посоки», одного из самых захапляльных и атмосферных польских дебютных жахов апошніх месяцев. Гэта история, наполненная темрой, тревогой и славянскими демонами. История, якая промушае нас по-іншому поглядзець на лес и значно важнее прислуховываться до тишини. Агата Собіш, авторка фэнтези и жаха у злап, створая светы, просякнутые подляской землей, старожитными верованиями и тем отметным отчуванием, что нечто хавается зусім побач, а между древами у старых историях, у местах, як я лепш не обуджать. Книга «Посока» переносит читачов у Чартаєва, место, где межа помеж чалавіцтвам и старожитным починає размываться, где лясистое непробачальное, а человечество может быть больше жахливым, чем демоны. Початок сустречи о 18 године. У ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку отбудется концерт дипломов студентов музычного университета имени Фредерика Шопена у Белостоку, кафедры хорового мастерства и мастерской эдукации. Початок о 18 године. У Белостоку стартує 17-й прогляд молодого французского кіно. А в 18-й годині у кінотеатрі форуму почнеться показ фільму «Просто ілюзія» у режисері Альвіра Накаш і Ерика Талєдана.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: Новые вызволения политвязня у Беларуси откладенные, кажа Тихановская. Гибридные российские погрозы, конференция у Европейском парламенте с уделом белорусской делегации. Лукашенко попросил керовника Верховного суда Российской Федерации допомогти с укоронением высоких технологий у працу судов Беларуси.
2: У студии с новинами Вара Лаевская.
3: Процес вызволения политвязня у Беларуси часово заповолился. Про это у интервью Reuters заявила лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Поводле Тихановской, администрация президента Злученных Штатов Дональда Трампа поведомила белорусской оппозиции, что новые вызволения покуль откладаются. И она отмовилась раскрывать причины затримки, однако дала зразуметь, что не личить то, что отбывается, прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, меня это не турбует. Ведомо, мы хочем, каб больше людей были вызволены, як мага хутчэй, и любая затримка разбурая здоровье многих из них. Але это не конец процессу, заявила Тихановская. Поводле правоабарончага центру «Вясна», цяпер у Беларусі застаюцца за кратамі каля 870 палітвязняў. Больш за 170 з іх цяпер у асабліва ўразлівым становішчы праз узрост хваробы або цяжкія ўмовы ўтрымання. Тихановская станоўча ацэніла факт перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Александрам Лукашэнкам, аднак папярэдзіла заходнія краіны пра небяспеку празмерных саступак уладам Беларусі. На яйную думку, калі заходнія краіны адмовяцца ад прынцыповай пазіцыі, сітуацыя можа паўтарыцца. Гибридные российские погрозы, практики и наступствы. У Европарламенте собираются дискутировать на эту тему. 9 червня там запланованная конференция. А кроме депутатов парламенту приехали и белорусские удельники, так само делегации из Молдовы до Украины. Как зауважает удельник дискуссии, представник белорусской христианской демократии Виталий Ромашевский, у Европе давно зауважают и вывачают так званую гибридную войну Кремля.
4: Не только супраць краин Усходней Европы, але и супраць, власно кажучи, краин Европейского Звязу. Потому что каждый раз, когда начинаются выборы у любой краине Европейского Звязу, как минимум, мы чуем про российское вмешательство, будь то же самое дотично там краин Усходнего партнерства. Вот опошние выборы, которые отбылись в Армении, они так само не обошлись без спробы России там натиснуть, поплывать на выники этих выборов.
3: Европейский Звяз развивает инициативу «Европейский щит демократии» и узмацняет свой отказ на гибридные погрозы, которые все частее появляются, протягивает Виталий Ромашевский.
4: Про гибридную агрессию кажут уже достаточно давно. Питание только в том, что только сейчас, нарешті, Европейский Звяз начал системно подходить до выпрацовки таких механизмов сопротивления российской гибридной агрессии. Вот принята программа в минулом году, которая называется European Democracy Shield, Европейский демократичный щит, которая как раз и призначена для того, чтобы распрацовывать стратегии. А что же Европейский Звяз мусить зробить для того, как оборонить европейские країни и европейских громадян от российской атаки.
3: По выниках дискуссии сформируют программный документ, який накируют у відповідної комісії Європейського парламента и службами Европейской комісії, у тим ліку Генеральної дирекції по питаннях поширення Усходнього партнерства. Узять причепом Беларусь у процессы укоронения высоких технологий у деятельность судов по всей вертикали. Попросил Александр Лукашенко старшиню Верховного суда России Игоря Краснова на сегодняшней встрече в Минске. Мы вельми серьезно працуем над компьютеризацией и укоронением усяго нового высоких технологий у працы судов. Я за это. Я больше за усе не могу тривать у судах тяганину паперовую, якую от вас за усёды потребовали и так далее. Цитуя спикера его прессовая служба, Лукашенко заявил, что готовы переймать досвід великой России. У Мінськ періодично приїжджають представники російських органів влади і відомств. Лукашенко незмінно їх приймає. 14-15 червня з працівним візитом у Мінськ прибуде міністр заміжних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Предугледжена його зустріча з Лукашенком і керівником Міністерства заміжних справ Білорусі Максимом Рижанковим у вузьким і широким форматах. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечнае надвор'е беларуска-польскім памежжы памаленьку заканчваецца, вечарам і ноччу захмарыцца, і ад захаду будуць наступаць дажджы. Ноччу тэрмометры пакажуць 15-17 градусаў, ападкі синоптики прогнозуют так само завтра. Пахмурный день нас чекает и будет холоднее, чем сегодня. 20 градусов в Городне, 21 у Берости. А у Белостоку завтра термометры покажут усяго 18 градусов. А маль на 10 градусов нижейшая температура будет, чем сегодня. И дожди, может, не интенсивные, не протяглые, але опадков мы можем чекать у любым месте белорусско-польского помежжа. Завтра.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 18 годин и 6 хвилин у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу. Наша встреча пришла до своего завершения. А у нас на чарзе коллеги из Еврорадио для Беларуси.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Евразум. Выники дня без цензуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 чэрвеня.
7: Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
9: У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма.
8: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
10: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
7: Ці поедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
11: Ну, там понимаю, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі у лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
0: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і, бо беларусы нідзе апроч радзімы не патрэбныя. Паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
2: А што дактары? Дактары смяюцца.
0: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
2: Вы хочете вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
2: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, вернуць подтвергнуць диплом, вы уж точно не вернёте, но тут даже без подтверждённого диплома есть чем заняться, если ты врач, что я не знаю, в каких случаях кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и у него тоже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном людям не умеют найти себе место в жизни.
2: А як вы ставіцеся вось да таго, што Лукашэнка кажа, што дактары, якія з'ехалі, яны чужыя, так, і што калі, напрыклад, яны вернуцца, то ім можна даверыць толькі тое, каб выносіць вось мыць посуд і ім выносіць сметніцы. Вось пра што гэта гаворыць?
3: Это гаворыць о том, што он там понимает, што ніхто не вернецца, какие бы условия они обещали. Ну, то есть, все уже поработали там, і Нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
2: Майя, вы ж, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ци неяк налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ци стало махчимо их хапать, я не ведаю, ци есть по-ранейшему вот этот дефицит кадров?
3: Дефицит огромный, жалуются все, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию. Хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Но вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо. И сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных. Отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как вы дайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая поргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
2: Як ви лічите, ті заходи, які зараз предприймає білоруська держава, я маю на увазі ось гіте розміркування, так, повеличення бюджетного набору, так, і скорочення платного набору, ось вони допомогуть ніяк медицинській системі? Чи вернуть вони ось на гіте не хапаючі посади медиків таким чином?
3: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не уезжали, как закончишь на универ люди. Тут еще и не получишь документы после окончания. С этим какие-то проблемы, а пассив невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняются выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно. Забрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию, но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста, да, невролог это не 7 лет, невролог это... Сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург – это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
0: Вы слухали докторку-педиатрку Майю Циракулову, якая рассказала, чому не збирается вертаться у Беларусь и что теперь отбывается у белорусской медицине.
1: Это была программа «Евразум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Архивы белорусского Радио Рация представляют.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рация запрошает на репортаж.

0: охопливая все дорожные погранпереходы.
1: Новое вызволение политвязня у Беларуси откладенное, каже Светлана Тихановская. Лукашенко и его чиновников треба блоковать в международных организациях, лечит украинский депутат. Европейский гуманитарный университет обвестил про додатковые заходы подтримания студентов и выкладчиков. Про это и до иншей новины про 4 хвилины расскажет Варя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Новое вызволение политвязня у Беларуси откладенное, кажа Светлана Тихановская. Лукашенко и его чиновников треба блоковать у международных организациях, лечить украинский депутат. Европейский гуманитарный университет обвестил про додатковые заходы подтримки студентов и выкладчиков.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Процесс вызволения политвязня у Беларуси часово заповолился. Про это у интервью Reuters заявила лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Поводле Тихановской, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поведомила белорусской оппозиции, что новые вызволения покуль откладаются. И она отмовилась раскрыть причины затримки, однако дала зразуметь, что не лечить то, что отбивается прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, мне это не турбуе. Ведомо, мы хочем, как больше людей были вызволены, як мага худчай. И любая затримка разбурая здоровье многих из них. Але гэта не конец процессу, заявила политик. Поводле правоабраўчага центру «Вясна» теперь у Беларуси застаются за кратами 870 политвязняв. Больше за 170 из них теперь у особливо уразливым становище праз узрост хворобы або тяжкие умовы утрымання. Украинский депутат лечит, что Лукашенко и его чиновников треба блякавать у международных организациях. Мы этого домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сябра фракции политической партии «Европейская солидарность», керовник межфракцийной депутатской группы «За демократичную Беларусь» у Верховной Раде Украины, сярод інших удельничал у поседжаниях Альянсу «За демократичную Беларусь».
4: Это возможность с коллегами говорить, что нам делать в масштабах Европы. Мы видим, на жаль, нормализацию, например, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
3: Українські депутати давно виступають з ініціативи признати Білорусь сьогодні окупованою територією і виступають за контакти з білоруською демократичною супольністю, протягує Олексій Гончаренко.
4: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована.
3: Нагадаємо, так само за позицию депутата и працу на користь Беларуси Светлана Тихановская уручила Алексею Гончаренку медаль за пленную працу на користь Беларуси. Европейский гуманитарный университет поведомил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков, працовников, да ихних семейников после того, как улады Беларуси признали университет так званой экстремистской организации. Во университете заявили, что им ведомо про поведомление на конт пиратрусов, допытав да інших деяння у дочинення особов, связанных с Европейским гуманитарным университетом. За апошнія тыдні университет стратил частку администрационных процедур, связанных с организацией навучання, забезпечил махчимости для размещения студентов, яким может потребиться переезд, а так само створил додатковые механизмы консультования. Европейский гуманитарный университет так само поведомил про супрацу с литовскими установами и дипломатичными представительствами у пытаннях визов, дозволов на жыхарства и безпечного выезда из Беларуси для тех, кто мае ў гэтым патрэбу. Адначасова университет поведомил про узмацнение заходов у сферы кибербезпеки и обороны звездок. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на гарадзіншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 9 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Вось прыкладна, як сёння надвор'е было цэлы дзень панавала за акном. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё Рацыі. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобны прывітанне ўсім, хто ў гэты час яшчэ да сёй пары за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае для нас свой трэк «Не здавайся». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Надалі ў нашых радыёкулісах нас чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Кардіганс», «Хурма», «Крама», «Паліна Рэспубліка» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы». Ян Мордань ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашы калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Вы надея костёла и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

там денем на Западе помнить ворожую гроу, где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовский з нічак густых фасфарычная рать. Ты наш сяк, что нікому, нікому на свете нікому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тим мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и апошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.